ночи и в радио сеньора. Чо кафе ни что шпити ду и пихе нешти хора. О, рига швани, ноги шмо, у лава фьярту вани. И да не чо трагу вести с цинихташ,